0: прошу прощения, а это...
1: Да-да, говори.
0: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
2: Бам!
1: Сколько?
0: Ну, 1 000 000 рублей найду.
1: Ты чё, ебанулся?

0: beat. Master horny.
1: Suck some dick.
0: Boy next door.
1: Fucking slay.
0: Yeah. Boy next door.
1: Fucking slay.
0: Boy next door.
1: Fucking slay.
0: Yeah. Boy next door.
1: Fucking slay.
0: Туда они все
1: fisting.
0: Смело идут, я им всем объявляю.
1: Fuck you.
0: Если
1: bondage master.
0: Передо мной считай, что он уже
1: gay.
2: Я не знаю, почему я решил
1: anal
0: fisting.
2: Может быть, потому что
1: shit and mom was
2: peace. Ходят, блять, по улице со мною.
1: Fucking slay.
2: Будь я даже
1: агент,
2: я вас априори выше.
1: Fucking slay.
2: Я в жопу долбил.
0: Boy next door.
2: Джин, а я Аладдин.

0: освобожденный не
1: fucking horny
2: fucking slut
1: я подойду full master
0: это лично кину
1: latex glove
0: между нами пальба на бите это беда
1: finger
0: беде
2: нету my bomb dark hole
0: везде мне никогда
1: dungeon
0: презираю ненавижу просто
1: fisting
0: я найду всех
2: fucking slut
0: высосу все соки я влетаю на
1: dick bondage master
2: sadic
0: я поднимаю свой
1: cock
0: в район его тупой головы
1: Dick, bondage, master,
2: suck dick,
1: fat cock, master, horny,
2: suck some dick,
1: boy next door,
2: fucking slay,
0: yeah,
1: boy next door,
2: fucking slay,
1: boy next door,
2: fucking slay,
0: yeah,
1: boy next door,
2: fucking slay,

0: тик-токи, таки-токи, пишет месседж на тейт, но мне пох, пох, пох, потому что я такой
1: Dungeon Master,
0: и думаю,
1: my ass.

0: тачку, знаешь, я немного
1: horny.
0: Я сам не знаю почему. Мы сияем как
1: gay.
0: Звезды, я не чувствую
1: that cock.
0: Когда с тобой
1: that suck dick.

0: Suck dick.
1: Suck dick.
2: Скажешь об этом мне?
3: Да, не верю.
2: Что такое, что такое?
0: Suck dick.
1: Suck dick.
2: Я клею тебя, как...
3: Full mask.
2: Ты очень хорошо в этих...
4: Pants.
2: Shut. Really? Видишь, я больной, нужен...
3: Fisting.
2: Потому что я такой...
3: Dungeon master.
2: И думаю...
3: My ass. Swallow my cum.
2: Это жопа, жопа, знаешь...
3: Bondage J website.
2: Это...

0: знаешь, я немного
1: horny.
0: Я сам не знаю почему. Мы сияем как
1: gay.
0: Звезды, я не чувствую
1: bad cock.
0: Когда с тобой
1: bad suck dick.
2: Suck dick.

0: Suck dick.
1: Скажешь об этом мне?
2: Да, не верю.
1: И что такое?
0: Suck dick.
3: Feeling like pee.
0: Swallow my cock.
3: Мама!

0: turns me on.
1: It does. I don't know why it does. Ты меня зовешь.
0: Leatherhead. Чтобы знала ты. If I don't do anal. Узнаешь меня и я. Fuck you. Через мили и. My ass. Вот тебе моя. Come. Ты зовешь меня. Чтобы я stick my finger in your ass. Oh yeah. Полетели сквозь deep dark fantasy. Занавешенные. My cum. Чтобы ты swallow my cum. Я буду твоим dungeon master. Полетели сквозь my anal. It's под обстрелом и под огнем. Чтобы ты don't touch me there. Я буду твоим boy next door. Миллион finger. Friend, you ass, dick, ass, million веков тебя одну. Fight. В миллионе есть лишь миг, подаривший мне твой. Anal. Ты зовешь меня, чтобы я. Fuck you. Deep dark fantasies. My cum. Swallow my cum. Dungeon Master, my anal, don't touch me there, boy next door.

0: На асфальте белом
1: семена.
0: Слово
2: Master.
0: Хватит лжи и хватит боли. Отпусти себя на
2: гей-вебсайт.
0: Я рисую белым
1: семена.
0: Все, что так давно хотела.
2: Fisting ass. $300. Anal.
0: Ира.

0: Прибавь мне 300 бат. Я не прикасаем, я не люблю эти звуки, ведь мы не
1: do anal.
0: И я своим называю
1: Dungeon. Ой, fucking
0: only знаешь мое имя, ни на что не намекаю, но со мной я не знаю, в чем проблема, но всегда дизайнерский
2: Семен.
0: Я зову его
1: Fan.
0: Прям сейчас я в другом
2: Семен.
0: Я не знаю, в чем твоя
1: spanking.
0: Ведь нету
2: Семен.
0: Ваши непонятно, вы все для меня. Я могу все сам придумать и все завалить.
1: Dark. Fucking

0: секс.
1: Крыши частных
2: Слэйш.
1: Улица дворов.
0: Лишь
3: как семен.
1: Тлеют, тлеют.
2: In my ass.
1: Знаешь что?
2: Я
1: сегодня не буду домой. Я так давно
2: хотел.

0: Туда, где меня ждет
1: Пабло.
0: А за ней пустая
1: Pan. Lube it up.
0: Немного и утоплю.
1: Glove in my ass.
0: И айда. Там, где куча
1: Boy next door.
0: Те признают, если
2: Слышь.

0: the fingers
1: Zanisut.
0: Website
2: fantasies.
3: Будь уверен, выживу в любой АПК.
0: Next door to anal.
3: Не ищи для твоего
0: умысел. Faster.
3: Просто привыкай, малый
4: Бонс Лейк.
0: Ass. I'm good enough, man.
3: You gotta
0: respect. Fucking coming. Move your tongue.

0: Suck some dick.
1: Мечтаю. Лай-лай-лай, садись, а я схожу за пивом. Лай-лай-лай, знаю, сохнешь по мне, как... Лай-лай-лай, любишь ты, когда делают больно. Лай-лай-лай, если хочешь со мной, значит будь... Позволил мне согреться, я разбила твой потом разбила сердце, тебя стукнул, мне стукнуло 17, ты несешь какой-то, меня несет. Лай-лай-лай, ты зайди, а я схожу за пивом. Лай-лай-лай, знаю, сохнешь по мне, как...
0: Лай-лай-лай.

0: Finger in ass.
1: Знаю, мы сегодня точно
0: don't do anal.
1: Знаю, будем до утра смотреть на тебя греют мои
0: fingers.
2: Semen.
1: Так красиво.
0: Dungeon master.
3: Fisting.

0: dick.
1: Не грустить.
0: Celebrate.
2: Stick your finger in my ass.
1: И еще почаще
0: suck.
1: Буду новой
0: Dissing.
1: Ждать и скучать за блеском
0: dick.
1: Будет все, ну а пока давай как в последний
0: ass. Dick.
1: Поставим
0: in ass.
1: Не suck. Кто под нами
0: ass.
1: Вы простите
0: my ass.
1: А потом говорит до утра.
2: Stick your finger in ass. Stick your finger in ass.
0: Dick.
1: Поставим
0: in ass.
1: Suck. Под нами
0: в
1: простите
0: my ass.
1: А потом

Поставлено после концерта оранжерея, некоторые сообщили, что дадут только в понедельник.

0: Капуче, сеньор
1: Пат. Мастер.
0: Прикаси.
1: Эйно.
2: А, соки.
3: Это ж просто голимая попса.
1: Стей.
3: Ты больше не андеграунд.
4: А чё, Стей. Теперь реально Серёг?
5: Гей. А Серёг?
1: Гей.
5: Сраная попса. Какого ты вообще приехали?
2: Фак, слышь?
5: Сраная.
3: Сделано качественно, но всё равно.

Это курение затевает в нашей игре диспуты и прения. Как правильно пить, чтобы не вышел конфуз и чтобы не стал похож на симферопольский...

0: Dungeon Master.
1: Каждый вечер собирались и говорили.
0: Dungeon Master.
2: Не гони, открой секрет.
0: Penetration.
2: Огонь вафельный.

0: fucking coming.
1: Fucking slaves.
2: Подпишись на канал песенки для
1: Fucking slaves.
2: И пой вместе со мной песенки из любимых мультиков. Выбирай. А чтобы подписаться.

0: bad cock. Gay website. Dark bad cock.
1: Идёт бесшумный
2: ком,
1: бегущая.
0: Dark bad cock.
2: Stick finger in ass.
1: Fucking
3: slay.
1: Is this the cock?

0: Я заменил тебе и наступаю на
1: Finger.
0: Я перекрыл тебе
1: Это
0: открыто с обеих сторон, только мы из нее не уйдем, это камера наш будущий
1: door.
0: Ведь оно все серьезно. Я в бой
1: Fucking ass.
0: Мутать паразит
1: Fucking coming, Aino.
0: Словно нейротоксин.
1: Get out of there.

0: винном стекле обольемся
1: без семена.
0: Потом Любеда. Потом все для того, чтобы было теплее.
2: Fucking ass.
0: Муточный паразит.
2: Fucking coming,
0: словно не радость.
1: Семена.
2: Get out of there.

0: только
1: coming from flesh.
0: Что есть мочи
1: и my anal
0: развела
1: latex glove.

0: cock.
1: Master horny.
2: Suck some dick.
3: Boy next door.
4: It's lazy.
3: Yeah. Boy next door.
4: It's lazy.
3: Boy next door.
4: It's lazy.
3: Boy next door.
4: It's lazy.
3: This thing. Bondage master.
0: Okay. Я не знаю, почему я решил.
1: Anal.
0: Может быть, все потому, что бесит. Ходят, блять, по улице со мною. Будь я даже агент, я вас априори выше. Я в жопу долбил.
3: Бой на
0: джин, а я Аладдин.

0: Latex Club.
1: Между нами пальба. На бите это беда.
0: Беде
1: нету. Везде мне никогда.
0: Dungeon.
1: Презираю, ненавижу просто.
0: Fisting.
1: Я найду всех
2: пампслей.
1: Высосу все соки. Я влетаю на
0: дик. Bondage Master.
2: Sadik.
1: Я поднимаю звук.
0: Hack.
1: В район его тупой головы. Я влетаю на
2: дик.
0: Bondage Master.
2: Sadik.
1: Я поднимаю звук.
0: Fat Hack. Master. Horn.
2: Suck some dick.
3: Boy next door.
1: Yeah.
3: Boy next door.
2: Slay.
3: Boy next door.
1: Slay.
3: Boy next door.
2: Slay.

0: закрывает.
1: Next door.
0: Буду вспоминать, как горели
1: огонь.
0: И от любви. Может, рядом с тобой нам было что-то там за меня так нежное. Нежное. Мою. Возьми, чтобы вместе.

0: next door.
1: Ganging up.
0: Стоят.
2: Full master.
0: Bondage.
3: По коленам у перехода.
2: Dungeon.
3: Палитенам. Привет.
2: Gay party.
3: Я хороший.
2: Master.
3: Пойдем ко мне.
1: Rip the skin.
2: And
4: suction.
3: Стоят.
2: Full master.
0: Bondage.
3: По коленам у перехода.
2: Dungeon.
3: Палитенам. Привет.
2: Gay party.
3: Я хороший.
2: Master.
3: Пойдем ко мне.
1: Rip the skin.
2: And
4: suction.

0: Стая.
1: Fucking deep.
0: Стоят.
1: Full master bondage.
0: По колено у перехода.
1: Dungeon.
0: Палитена. Привет.
1: Game party.
0: Я хороший.
1: Master.
0: Пойдем ко мне.
2: Rip the skin.
1: And sunshine.
0: Стоят.
1: Full master bondage.
0: По колено у перехода.
1: Dungeon.
0: Палитена. Привет.
1: Game party.
0: Я хороший.

0: Мир
1: Gachi.
0: Видения полон сериалов. Бывает, что включишь там реклама. А через минуту
1: Latex.
0: Коленей. И это совсем не
1: Bondage.
0: Экстрасенс
1: Fist.
0: Людей.
1: Latex.
0: Там вот

0: помогли.
1: Latex.
0: Олени в финале.
1: Darkholm.
0: Потерпел поражение. Наделала в... Очень много шумихи. Победа.
1: For master.

0: shit, I'm sorry.
1: Сегодня утром
2: Fucking slaves.
1: Плясали танцы на
3: My ass.
1: Ругались матом
3: Do gay sex.
1: А пару
2: She walks down.
1: Спустя еще одна
3: Boy next door.
1: Тян стала
3: Deep dark ass.
1: Пустяк. Подают
3: Semen.
1: Тяк.
3: A swallow.
1: Хоть одну
3: Bad cock.
1: Ракеты.
3: Coming.
1: Не знаю куда, откуда. Я хочу сделать настоящий
3: Fisting ass.
4: My fellow brother, Billy Harrington.
3: 300 bucks. My finger is fisting, fisting, fisting, fisting ass.
2: Fucking slave.
4: Boy, Billy Harrington.
3: Master. Go do sex. Deeper in ass.

0: Fisting.
1: Ярлычок.
0: Do anal.
1: Делай, как прочел. Не прячь под...
0: Boy next door.
1: Ключи три раза.
0: In my ass.
1: Стучи.
0: Fuck you.
1: С улыбкой, как учил.
0: My dick.
1: Тянись, как разговором.
0: Boy next door.
1: С таксистом, как...
0: Semen.
1: По этой сети, каждый божий день среди тысяч похожих...
0: Ass.
1: Вечно ищи свой желтый...
0: God, boy.
1: Белый...
0: Fucking semen.
1: Я пошел, я намочу в себе...
0: My ass.
1: Я не диктант, не резюме.
0: I'm a performance artist.
1: Я хочу сделать настоящий...
0: Fisting ass.
1: Я посвящу его...
2: My fellow brother, Billy Harrington.
1: Я хочу...
0: $300. My finger in... Fisting, fisting, fisting, fisting ass.

0: brothers.
1: И...
2: Слышь?
1: С водой, холодные, большие.
2: Oui,
3: oui. Do anal.
1: В бане очень хорошо.
3: Yeah.
1: Хорошо ходит, да еще и тепло. У голых

0: плохо у меня.
1: Семен.
0: Она выглядит как
2: Billy.
0: Она мой
2: бой. Dungeon.
0: My type.
2: Billy Harrington. Billy Harrington. Billy Harrington.
0: Ass.
2: Ass.
0: Только мне.

детка, я не дам тебе. Coming. Я не дам тебе душу, максимум, что это то. Может быть чуть больше, если ты. Dungeon Master, Artist.

0: Наша новогодняя
1: Game Party.
0: MC Billy Harrington сделают вам Merry Christmas.

0: Я шоколадний
1: перик.
0: Я ласковий
2: холестер.
0: Я хворий на всі 100. Пока здесь рулят МС
3: и Билли Харрингтон,
0: мы вам устроим
4: Bonded Sex Party.
0: Обо всем этом прикрываю вас я.
5: Dungeon Master.
6: This is hot.
7: Sure, why not?
8: And I know.
9: Bandar hole.
10: Fucking deep.
11: Oh, that hurt.
12: Bandar hole.
13: Suck this off.

0: не ходи.
1: И так как?
0: По губам не води. Я бою на краю, не мою, не помню. 0-1, ты не та, ты не
2: дик.
0: Посчитаю ходы.
3: Boy next door.
0: Выбираю коты.
3: Fucking coming.
0: Любимые ягоды, я не гадаю, когда уже ты.
3: Stick your finger in my ass.

0: Dungeon. Get your whole arm up there.
1: Каждый новый
0: anal.
1: Становится все ниже. Paris теперь Париже.
0: Anal.
2: Fisting.
0: Finger.
2: Stick.
0: Swallow. Come. Boy next. You're fucking coming. Fucking deep.
2: Dungeon. Master.
0: Make me come.
1: Понял?
0: Oui, oui.
1: Ха, мы притащим.
0: Yeah,
1: не то что...
0: Yeah.

0: Блять, что за хуйня? Это копейка, это гейская ебала или что?
1: Ой, она гей во всех традициях. Она гейцы. Она не верит в
2: любовь. Эй, мастер.
1: Ой, ай.
3: Рулес, беги вепунс.
1: Ой, ау.
2: Секс.
1: Сиз, ау.
2: Ду, эй, ноу.
1: И

0: нету чувств. Есть
1: my calm.
0: Заплачу.
1: Тебя
0: мониторю. Ой,
1: слейв.
0: Это парни. Ищу предлог, чтобы найти тут.
1: Слейв.
0: Хочет меня спать.
1: Как?
0: Я будто бы
1: сгораю.
0: Чтобы было в ничу. За встречу. Они нуждаются в твоих.
1: Sperm.
0: И не важно, сколько у тебя.
1: Дикс.
0: Но есть единственный факт.
1: Calm.
0: Показатель твоего.
1: Dungeon.
0: Насколько ты
1: so horny,
0: slave,
1: do anal,
0: без критической
1: suction,
0: геометрической
1: full dungeon.
0: Ой,

0: день тепла. Доверчиво глядят мое окно. Опять защемит.
1: Так.
0: И в
1: Ой.
0: По памяти. Пойдет развращать и вместе заглушить с той девочкой что-то давно.
1: Suck dick.
0: С той девочкой ушла, с той девочкой пришла.

0: Мы сосед. Лежит на шоу. Тяжкий.
1: Владимирский. Next door. Семен.
2: Когда
1: this thing ass.
0: Но не очко.
1: А $300.
0: Под окном
1: так. Latex glove.
0: Тонка. И все, что недолго. Моя.
1: Ass.
0: На.
3: Я. Fuck.
0: Здесь.
3: Хоть fuck.
0: Здесь. Как мне твоя.
1: Bondage.
0: Нужна.
1: Next door.

0: Кто сказал, что
1: умерла,
0: что нет
1: гачи,
0: сгорела дотла, даже если творится вокруг один
1: секс.
0: Я назад каждый
1: день
0: anal
1: fucking
0: больней.
1: Dungeon Master,
2: this thing
0: только сильней. Я вернусь обратно домой. Я вернусь, чтобы остаться.
1: Gay boy.
0: Это

0: Suck dick.
1: Ты устанешь меня.
2: Fucking deep. Make me come.
1: И говорить до начала долгой
0: секс. Секс.

0: Master.
1: Семен.
0: Солнечный свет уже купается.
1: Семен.
2: Fisting my ass.
0: На моем огне, но сердце спит мое.
2: Latex glove.
0: Ночь полна луния.
2: Fisting.
0: Ночью особенно верю.
2: Gay sex.
0: И

0: 300 bucks.
1: Пальцы любимого тихим движением,
2: spanking ass.
1: В нежных объятиях тает и плавится слово
0: секс.

0: suck dick.
1: Не зовешь.
0: Don't do anal.
1: Меня по вечерам.
0: Gay dungeon.
1: Не ждешь.
0: I'm so horny.

0: Don't do anal.
1: Меня по вечерам
0: в gay dungeon
1: не ждешь.
0: I'm so horny.
1: И ты все знаешь сам.
2: Семена.
1: Хочешь все, что хочешь, милый мой.
0: Мой мистер Фингер.

0: Day website.
1: Рыцари турниры.
0: $100.
1: Данген. Шут наденет красочный.
0: Latex.
1: Будет
0: fuck.

0: легких тебе помыть. Раз шесть. Прыгать на
1: дик.
0: Совсем забыть. Sorry, найти на мозги.
2: Он здесь.
0: Поймать, везде разрисовать, родную достать.
3: Oh, yes,
0: легко

0: 男
1: 子。
2: Boy next door.
3: Anal turns me on.
4: Ass.
5: Хороший.
3: Dick.
5: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
3: Ass.
6: Хороший.
3: Dick.
6: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
5: Бедненький.
2: Gay boy.
3: Ass.
6: Хороший.
3: Dick.
6: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
6: Бедненький.
2: Gay boy.
5: Как приятно.
1: Fucking slay. Fisting your ass.
2: Gay boy.
5: Шоколадное.
2: Gay semen.
5: Эффективное лечение.
3: Swallow my cum.
2: Gay boy.
3: Ass.
5: Хороший.
3: Dick.
5: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
5: Бедненький.
2: Gay boy.
3: Ass.
6: Хороший.
3: Dick.
6: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
6: Gay boy.

0: Ой, только снял бы Latex Club.
1: The Semen
0: Bondage. Дорогой, я сегодня Fucking Ты сегодня Boy
2: Разыгралась Addict
0: Let's celebrate
2: Я танцую
0: Leather Pants

0: anal.
1: Не умеет, зато как танцует. Ее парней интересует.
0: Finger in my ass.
1: Do it, do it. Увел из клуба, теперь пора. Багажник и
2: the semen.
1: Прошу меня простить.
0: Matter.
1: Украл тебя.
0: Fizzing.
1: Причина веская.
3: Ты че такая дерзкая?

0: Я бы хотел путешествовать много.
1: For master, do A know?
0: Лежать на песке или прийти уже все-таки к дуле, не стесняясь.
1: Finger in ass.
0: Хочу глядеть на капризное
2: suction,
0: на небесную
3: чушь.
0: Пора ты улыбаться, когда нерожденный сын, будто я ему рад. Но я просто что-то...

0: Или коней.
1: Dungeon Master.
2: Как будто бы не в себе, да и снова в руки поломанные детали.
3: Я купил
2: свара, я рассыпался под
1: next door.
2: Не вспоминаю и будущего не жду, раз тогда это мне
1: bad cop.
2: То и тут еще поношу, но я выпрямить хочу
1: dick.
2: Больной
1: dick.
2: Кто
1: the semen.
2: Не стал глотать, то другая сда подавится тем, чем корд.
3: Bondage master.
2: Обеспечно скоро, без точ мне здорово мне
1: horny.
2: Я снова

0: little oil.
1: Semen.
0: Gay.
2: Поворот. И
0: Becca.
2: Привет. Что он нам несет, да неважно, но сожми.
0: My ass.
2: Сегодня как руку сжимают девичью ужас грядущих, завтра оставим жим.
3: Billy Harrington.
2: Потом буду...
0: Subject.

0: тоже снятся страшные. Снится, что мне
1: stick your finger in ass.
0: Снится, что вовсе
1: my ass
0: умерла.
1: Кого
0: мне оставляет следы? Я думал, что
1: come
0: это просто слова. Зачем
1: лоб
0: мою любовь?

0: We must pull up our pants.
1: Так, надо. Нам, наверное, лучше.
2: Come over.
1: Домой. И лучше не
0: celebrate.
1: Несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь.
2: Stay boy.
1: Мне нужно
2: do anal.
1: С тобой скорее.
2: I, да.
1: Мне нужно
2: stick finger.
1: Чтобы стать
2: master.
1: Чтобы
2: around more.
1: Моя голова. Мне нужно
2: slow down.
1: Что я ненавижу. Я думал, что
2: master.
1: Просто слова.

0: Можно сдохнуть от тоски. У твоих труб затвердели соски, потому что я рву на куски. Что бы ни случилось,
1: boy next door.

0: You swallow semen по дороге.
1: Я fucking coming.
0: Кверху ноги. Поберегитесь, не дотрог. Бежит
2: fucking slave.
0: Не остается без внимания. Мое дыхание подбегая. И регулируя дыхание. Я посылаю всем.
1: Oh yeah. Oh yeah. Horny.
0: Как хорошо придумал кто. О-о-о-о-то, что если
1: fisting.
0: Не охота. И обмостылил.

0: упругой.
1: Эй, ну.
0: Сокращай. Эй-е. Ну и, конечно, восхищай. Эй-е.
1: Full master.
0: И друзей.

0: сижу, никого не трогаю. И тут у меня какой-то чел, тупо вообще какой-то девок, который, не знаю, пишет, Никита, у тебя есть анус.
1: Да, ему, короче, нужен сэмпл для гача. Мы сейчас их сделаем, у меня нету и у него тоже нету. У кого, блядь, нету этого ебаного ануса, пойми нам.
2: В общем, мы так и не нашли.

0: Блядь, даже я так делаю. Я типа делаю
1: хуйню,
0: рознь как бы, и такая хуйня, полная хуйня, честно.
2: Это... Да, это же планета. Материк на планете. Нет, это планета. Вы... А вы? А вы знаете, что такое? Да, это мое имя. Ага, понятно.
3: Девушки, а чем вы занимаетесь?

0: чтобы у тебя был
1: секс с любовью.
0: У меня
1: без любовь. Yeah.
0: Ведь если
1: Slave.
0: Все свое время тратит на то, чтобы заработать,
1: Coming.
0: То у нее просто не хватит сил на
1: Backups.
2: Listen, man, I gotta lay something on you. I wanna talk to you.

0: Ну, ты просто Мартин.
1: My name is Dan, performance artist. In dungeon. The slave.
2: Spanking. Spanking.
3: Повелитель
4: гей вебсайт.
3: Он шаурму докрутит.
4: This thing.
3: Не спеша каждый
4: coming.
3: По секрету фирменный
4: гей секс.
3: Аноним шепт.

0: помягче.
1: Рядом нужен фокус. Этот брат от страха. Это
0: boy next door.
1: Каждому
0: помягче.
1: Рядом нужен фокус. Но бывает так, что
0: Нико.
1: Лучше всех каждому
0: помягче.

0: Dungeon Master.
1: И никто не дает нам возможности расследовать.

0: girls, gay boys in tiny bikinis.
1: А мы сразу после отписки оставим на керамической плитке. Опер.
0: Иди нахуй, да,
1: мы успели скрыться в неизвестном.

0: по 300. И все, что горит, не смыть с ним
1: фингеры
0: и мылом с нашим
2: ass.
0: Ведь мы
1: suck dick
0: для того, чтобы fucking
1: coming.
0: Мы
1: suck some dick
0: для того, чтобы fucking
1: coming.

0: хорошо. Значит, надо добавить
1: hot load,
0: чтобы стало
1: amazing.
0: Хотя бы
1: gay sex.
0: Ведь мы
1: suck dick.
0: Для того, чтобы
1: fucking coming.
0: Мы
1: suck some dick.
0: Для того, чтобы
1: fucking coming.

0: получил тогда ответ, никто спасал. Я понял, я совсем один, когда открыл
1: веб-сайт.
0: Твой домой стоял хозяин,
1: Азия.
0: Он выбрал меня.

0: целым годом, целыми сутками, чтоб обеспечить
1: мой
0: свой. И я воюю с ублюдками, что называют их суками. Я отправляю нокаут их, чтоб показать.
2: Fisting.
3: Со слезами принёс огонь. Каждый круг.

0: deep.
1: Я смотрю тебя правильно.
0: Touch.
1: На карманы расходы.
0: $100.
1: Если будут

0: Где это?
1: Лейтекс.
2: А, так, пацаны.
3: As we can.
2: Такая только у меня и у Алисы.
4: Вы готовы, дети?
1: Yes.

0: хочу иметь карты. Я только от тебя. Пускай ты
1: фанцует,
0: а я забудь, что все вокруг и плюют. Возьми мое тепло. Ты слышишь? Ты знаешь, что тебя в обиду я не дам.

Окей, ну. Я работаю 3 дня! Без зарплаты! Я не отдам его! Эй! Заберите свой металлолом!

0: хуй-ху. Глянь на эту дюку табу, не б.у. Я молодая Риви, со мной
1: Hello, brothers.
0: Надуваю, мне не нужен филлер. Тверкую на нем
1: эндю.
0: Не наколдовала Фиби, но...

0: видел.
1: Ко всем относиться. Я хочу стать просто качей.
0: Ain't no fisting.
1: Качей.
0: Ain't no fisting.

0: Здравствуй, город первых.
1: Gay sex.
0: Цвет твоих полночных
1: пар.
0: Здесь я
1: Gay. Санон. Saxon bad cocks.

0: Billy Harrington.
1: Родной, а дом на сём, а
0: Чачи
1: рядом поют.
2: Band.
1: Гуляют пары по барам.
0: Without that.
1: Поют.
2: Чата. Suck dick.
1: Ребята. Семена наполняются.

0: что никогда.
1: Напишу тебе письмо про то, что больше не могу. Про то, что больше нет. Про то, что я
2: но
1: не забыл тебя. Про то, что Панил хотел, чтобы
2: Дик
1: встал, оделся и пошел, а точнее
2: спал.
1: Но только я его послал, сказал, что болен и устал, и эту ночь я жду. Больше нету твора.
2: Late text.

тебя ждет. Кучит рядом с этими за вашу, чтобы не вкинул. Я бы вас кинул, все ваши я охуевший, как будто ты.

0: Boy Next Door.
1: Знаю все давным-давно. По ночам.
2: Do anal sex.
0: Just lube it up.
1: С утра. Для того, чтоб полночь вновь ударать.
0: Fisting.
3: The semen.
4: Poison.
1: Получить легко инфаркт.
0: Boy next door, boy next door, boy next door.
1: Эта музыка
2: turns me on.

0: поддается лишь...
1: My ass.
0: Победитель...
1: Suck some dick.
0: И, быть может...
1: Fisting is... Boy next door. Boy next door. Boy next door.
0: Эта музыка...
1: Turn me on.
0: Это...
1: Coming.
0: Растраченных...
1: Ass.
0: И...
1: Gay party.
0: Счастливый...
2: My ass.
1: Boy next door, boy next door, boy next door.
0: Это музыка.
1: Turn me on.
0: Это
1: coming.
0: Растраченных.
1: Ass.
0: И
1: gay party.
0: Счастливый.
1: Boy next door, boy next door, boy next door.
0: Это музыка.
1: Turn me on.
0: Это
1: coming.
0: Растраченных.
1: Ass.
0: И
1: gay party.
0: Счастливый.

0: all matter, love.
1: В порядке,
0: my ass.
1: В порядке тот, когда трясешь жопой своих жопой своих
0: latex bondage.
1: И этой клянусь, бой, люблю спать, не хочу меняться, после позвони мне.
0: This thing is some 300.
1: Клянусь, бой, люблю спать.

Я с пацанами ставил ставки, все на бросил кости, фортануло, я небрежно поднял. Детка, только что мне, оу, детка, только что мне это. Как ведь, детка, брюлики твои, я просто, просто сдал бы в ломбард. Лучше Purple, ты G13. Кто нужен мне, как Ripskin? Детка, you know what I mean. Вот только, только что мне это. Вот только, только что мне это. Я лучше, тихо позову тебя. Детка, я просто пиздец.

0: Sex. Чтобы не был юнитским мозг парашют.
1: Билли Харрингтон.
0: Дыхая пакет, родители скажут, что
2: Fisting.
0: Ушел. Уходят секунды, минуты и дни.
3: The semen.
0: Уходит нам так, говорят. Уходят все шансы.
4: Suck some dick.
0: Под цвет этих
4: Horny.
0: Гирлянд.

0: Знаешь, я за год стал два раза
1: horny.
0: А ведь раньше приносили экстаз как от
1: секс.
0: Но сейчас они суета новогодняя.
1: Не
0: положат подарок под елку. И под этой
1: amazing
0: верткой. Там внутри что-то страшное, мертвое. Больше стало за год. Но
1: гей.
0: Стало за ним не видать никого.
1: Artist.
0: Уйдет это главный урок, что я в нем осознал и извлек. Из шкафчика
1: бельем.
0: Кто-то выпив на праздник.

0: fucking coming.
1: Что нам еще осталось? Средь ночи наши
0: дни,
1: словно новогодний.
0: Come.

0: Да помер слепой и жутко злой. Никто не
1: coming.
0: О нем зимы холодной той. Не стали его тогда.
1: Так, some dick.
0: Лишь
1: finger.
0: Достали, решили.
1: Stick on.

0: Если хочешь к нему...
1: Finger stick.
0: Мы подскажем себе адрес.
2: Как?
0: Без общения. Ты скучает. Захвати...
1: 100 баксов.
0: И чего-нибудь к чаю.

0: ради так рано.
1: Хулиган, Рейно,
0: если бы другие,
1: Спешл Бойз,
0: или по соседству, были бы другими.
1: Penetrations,
0: я не терся бы по
1: Кейвар,
0: занимался чем-нибудь.
1: Рейно,
0: короче, у всех этих если есть много версий. А да, мы по-другому бы и пелись.
1: Гачи,
0: ну, или вообще без
1: Гачи,
0: если бы тогда не...

0: Meni honey, хочешь раскачать, я дам тебе
1: spanking.
0: Хочешь раскачать,
1: sack party.
0: Когда ловишь подачу,
1: go.
0: Залью
1: anal.
0: Чайником чай, когда бывает трудно, вспоминаю. Для меня
2: the semen.
0: Как топливо для
1: spanking.
0: Чем тяжелее,
2: lube it up.
0: Тем выше план.

0: used to send 40 guys to the
1: A&O. As we had
0: contact
2: Баста и Гуф.
0: Game
2: floor. Если бы я пошел в обычную школу, я не подсел бы так плотно на рапчик стопудово. Если бы со второго класса не учил, мы сейчас не так какой-нибудь.

Рисованным диском. Если бы я аккуратно, меня бы не отправили в багажном отделении обратно. Если бы не был таким, может, я и отказался бы от первой дороги. Возможно, меня бы не приняли с хамом во дворе у Армена. Если бы я был нормальным, если бы знал, что было 16 века, не впарил бы его барыги за два часа. Если бы предупредили, что не надо вести, я не увидел бы изнутри. Меня бы не перевели в малую спецдунжен. Если бы родители тогда не запошляли, я бы не оказался настолько быстро. Если бы в 2000-м сделал амнистию, если бы не решился на инъекцию.

0: Всего не дожил бы до выпуска
1: Семен.
0: Не было бы ни
2: кей-парти,
0: ни эфира, не было бы
2: гачи.
0: Если б не было
2: бы,
0: если прошлым летом
2: Dungeon
0: бы не распался, может и не вышел бы этот совместный
2: Васи,
0: согласен.

0: Я же совсем не
1: I'm so horny.
0: Я не
1: I'm
0: такой.
1: So horny.
0: Поемся вдвоем.
1: Dungeon.
0: Я им.
1: Dungeon Master.
0: Ой.

0: Корнями вырвал голову. Ебанутый на голову. Дарил в голову. Корнями вырвал голову.
1: Rich up in the morning. Sorry. Password. Come shaft. Fit. Hello, my name is Christian. Watch, enjoy. And this is time I'm gonna show you.

0: глазах. Мы звезды, бой next door. Разбили фуг в нах, проклятый бомб. Мы к вам заехали.
1: Suck dick.
2: Привет.
3: Fuck you.
0: Yeah! А мы скорее...
4: Fisting ass.
0: Вам крупно повезло. Ну-ка, все вместе.
4: Pants.
0: Известие.
1: Celebrate and suck some dick.

0: Прибавь мне
1: 300 бакс.
0: Я не прикасаем. Я не люблю этих
1: бакс,
0: ведь мы не
1: do anal.
0: И я своим называю
1: Dungeon.
0: Он не знаешь мое имя. Ни на что не намекаю, но со мной я не знаю, в чем проблема, но всегда дизайнерский
2: Семен.
0: Я зову его прям сейчас. Я в другом
2: Семен.
0: Я не знаю, в чем твоя
3: spanking.
0: Ведь нету
2: Семен.
0: Ваши непонятно, вы все для меня. Я могу все сам придумать и все завалить.
1: Fucking

Чуй ми гарни, я только от тебя. Пускай ты забудь, что все вокруг и плюют. Возьми мое тепло, уют. Ты слышишь? Ты знаешь, что тебя в обиду я не дам.

Поставлено после концерта аранжи некоторые сообщили, что дадут только в понедельник.

0: ass.
1: И вот возвращаюсь я домой, прикушаю, как меня засунет свой, а он ушел, и я пьет, он спит
0: $300.
1: А как же ты сорит, мог меня предать, хочу тебе за это
0: finger
1: дармать. А как же ты мог проиграть нашу любовь, я пью, разбиваю кровь.

0: Нас нет имен, ни парка. Обуздать нельзя ни одна. Ни почем, ведь мы запрещенная. Каждый из причем замечать. Come. Мироздание.
1: Do anal.
0: Мы запрещенная. Из тайного рукопожатия сочинять стукачок, ведь мы запрещенная.

следуют толпы. Мы способны бесследно мелькнув напоследок городской непрошенный лет столько по грубищем будущем тубус успешно несущий.

0: Я знаю все твои
1: фантазии.
0: Я знаю.
1: You like what you see?
0: Не смущайся на стене.
1: The semen.
0: Она осталась от
1: Master.
0: А помнишь мы в школе?
1: Performance artist.
0: Смотрели вместе. Я тебя сыграю, Цоя. Это мой плейлист для

0: все твои. Я знаю, you like what you see. А надо было удалять открытые закладки. А помнишь, ты послал он, когда я suck some dick, треклятый доте. Чё ты косишься на
1: latex gloves? Don't get out there, man.
0: Ты против, сядь, сядь мне на ля.

теплым в один. Ты не сможешь вернуть, шепчет мне. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним. Я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

0: так не прет, даже
1: Latex Club.
0: Когда
1: Fisting Boy
0: смотрю свысока. Тебе так идут статус
1: Gay Movie Star.
0: Что я
2: Suck some dick.
0: Не пойду пока.
3: Ага.

0: bitch. Welcome to Bad Cocks. This thing is $300.
1: Меня так не прет даже
0: Latex Club.
1: Когда я с тобой смотрю свысока, тебе так идут статус
0: Gay movie star.
1: Что я
2: suck some dick.
1: Не пойду пока. Меня так не прет даже
0: Latex Club.

0: кину
1: мастер.
2: Bad cock.
0: Холодный на скамейке.
2: Boy next door.
0: Без суеты. Братва, прикинь.
1: Come and may know.
0: Хлопочет, кружится.
1: I come.
0: Дождем смывает все, что было. А наши
2: семена
0: навсегда надежно
1: Dungeon
0: схоронила. Какая
1: Sistine
0: лагеря.

0: Master. Присланием наказание. На этом Данген. С ней краткосрочной.
1: Одень и той свой наряд. И семен.
2: Желтых и багряных.
0: И снова наш отряд. От этой осени чуть
2: coming.
1: А семен
0: будут так кружить. И не забыв про все
2: слова,
0: потянем
2: finger.
0: Их не выйдет.
2: Как
0: будто маленькие дети. Какая
2: fisting
0: в лагеря.

0: Мэй. Укутались в плащи. А где-то
1: тестинг
0: под гармошку. Остынет от жары.

0: Родные соберут тушку.
1: И на
0: поспешат, не нарушая
1: penetration.
0: А мы будем просто осознавая безысходность. Какая
1: fisting
0: в лагере.

0: Ты... Был бы не против. Послушай-ка, Белый. Ты должен мне помочь. Где сказал ты? Okay. О чем речь? Oh, наверное, тебя давным-давно уже ждет. Это... То, что я сказал.
1: За это время
2: The slave.
1: Не покидала диван.
0: Залез на него.

0: из лета не таит от всех юэйнов. Чайка из лета передаст вам всем семена. Чайка из лета. Чайка из лета. Чайка из лета. Чайка из лета. Девочка из лета в кольцах, бусах. Девочка из лета и в журналах, и в
1: журналах.
0: Девочка из лета на обложках. Девочка из лета, как летящая
1: бабушка.
0: Девочка из лета излучает много
2: семян.
0: Девочка из лета. Я к тебе опять приеду. Девочка.

0: Тёща, конечно, не звучает танчин шайки. Дева, девочка из лета думает всегда. Сообщает Денис Кабриолет, говорит всегда.
1: Вебсайт.
0: Дева, девочка из лета.
1: CTU.
2: All over you.
0: И не верует в приметы, всех зовет обратно в лето. Дева, девочка из лета передаст вам всех. И откроет
1: твой next door.
0: И раз на своих
1: аккаунтах.
0: Дева, девочка из лета, ты вернешь.
2: Love
1: in excellence.
0: Словно сладкое лето, ты манишь своих.
1: Ain't no
0: more. Девочка из лета,
1: move your tongue around more.
0: Девочка из лета,
1: make me boy, enjoy the lash.

0: лето.
1: Выйдет из кабриолета.
0: Лева девочка из лета.
1: Кольца густо.
0: Лева девочка из лета. И в журналах никак долго.
1: После эра фотосетов на обложках
2: Чупакакс.
0: Лева девочка из лета. Всегда и где-то. Как летящая комета излучает
2: imagination.
0: Лева девочка из лета думает всегда о
2: Роли.
0: Выйдя из кабриолета говорит всегда
1: о сексе.
0: Лева девочка из

свои советы. Лена, девочка из лета, ты вернешь мне снова лето, словно сладкая конфета, ты манишь мой мой. Девочка из лета думает всегда о пинте. Девочка из лета говорит всегда о танце. Девочка из лета не таит от всех, I know. Девочка

0: дай мне свалить.
1: Latex gloves.
2: Еще одна заявка на меня прилетела. Тот же, как освободишься.
1: Swallow.
3: Я убираю себе, дорогие.
4: Oui.
3: Передай, что мне, ну, как бы, вообще... Я никогда не покупал себе... Я никогда не покупал себе настолько дорогих...
4: Oui.
3: Вот, короче...

0: Странно, когда ты
1: swallow my cum.
0: У меня появляется чувство. Я тебя понимаю, ведь мне иногда тоже снятся страшные. Снится, что мне
1: stick your finger in ass.
0: Снится, что вовсе
1: my ass
0: умерла.
1: Come.
0: Мне оставляет следы. Я думал, что
1: come
0: это просто слова. Зачем
1: лоб
0: мою
1: плюс?

0: We must pull up our pants.
1: Так, надо. Нам, наверное, лучше.
2: Come over.
1: Домой. И лучше не
0: celebrate.
1: Несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь.
2: Stay boy.
1: Мне нужно
2: do anal.
1: С тобой скорее.
2: Hi.
1: Мне нужно
2: stick finger.
1: Чтобы стать
2: master.
1: Чтобы
2: the

0: Мне придется убить тебя, ведь только так я буду знать точно, что между
1: нами
0: уже не будет возможно. Мне придется убить тебя, ведь только так я буду знать точно, что между
1: нами
0: уже не будет возможно. Мне придется убить тебя, ведь только так я буду знать точно, что между
1: нами.

0: Сиди высоко,
1: мистер Эквард.
0: Расправь широко свои.
1: Hey, no.
0: У тебя хорошо все.
1: Amazing.
0: В моем Dungeon. Другая идиллия. Новые, новые лица, еще одна
1: Party.
0: В поисках
1: Fisting.
0: Просто картинки, инстамодели красивые.
1: Okay.
0: Но в душе пусто. Я среди иллюзий найду тебя снова. И снова мы будем
1: Stick finger.

0: А мы не
1: coming.
0: И разбираемся, где
1: как, а где come. That turns me on.
0: А тут как тут цветные бандочки. И мы с
1: мастер
0: отплясали. Выбивали как на крылечке.
1: Семен
0: холодный, поливая из ведра. Я не жалел, что
1: тебе
0: не дал осечки, когда пробил пустой того мента. Лежим в
1: стремном,
0: как две египетские пинка. На
1: байк
0: глядим, и к нам светит на лесосеке в Туруканске. Тогда мы поправимся от... Я застряпаю письмо. Ну ладно, я...
1: Coming.
0: С пеленок, извините.

0: Харя. Как
1: okay, на веб-сайте.
0: Хотел забрать, и я стрелял. Я понимаю,
1: okay, the semen.
0: Не хватает.
1: Oh, yeah.
0: Примите меры, дорогой наш. Пусть лучше наш охраняют. Ведь для
2: Master
0: очень важен честный
2: секс.

Bondage. Fuck you! Чтобы запомнилась. Finger and anal. Глаза закрыты. Swallow my semen. Ночью открыти. Темная. Ass. Bondage.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Я буду говорить, что у меня все в
3: порядке.
2: В среднем человек день может до 200 тысяч. Сейчас, а потом ты
3: твоя
2: танец
3: horny.
2: Сердце бестолково.
3: Hello, brothers.
2: Я буду
4: loop it up.
2: Один на один с этой комнатой цветных
3: fucking slaves.

0: Где это?
1: Latex.
2: А, так, пацаны.
3: As we can.
2: Такая только у меня и у Алисы.
4: Мы готовы, дети?
1: Yes.

0: deep.
1: Я смотрю, у тебя правильная
0: тачка.
1: На карманы расходы
0: $100.
1: Если будут

Лей так лав. Пути, выбор сделан, ты б хотела всегда. Subject. Finger may no stick. Из чистого пятка. Boy swallow come. Начало. Coming. Последний. Yes. Семена. Семена.